Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одному моему знакомому вручили ценную грамоту. Мы это дело, естественно, отметили. Он по профессии врач, и я его спросил вообще, как он стал врачом. И он рассказал, что в детстве очень не хотелось ему ходить на рынок, на огород, в школу. Поэтому он брал дедушкины книги и выискивал там симптомы болезни, которые очень сложно проверить. Вот таким образом от всего этого отлынивал. И, собственно, так всю медицинскую энциклопедию он и выучил.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в гостях у племянника, и он мне похвастался, что стало известно, вот с сентября у него в школе вводят новый предмет «Карьера». Вести будет большой специалист в этом деле. Как вы думаете, кто? Правильно, трудовик.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если, слушая песню «Иванушек», вы подпевали «Тополиный пух» и «Пятачок», это может означать только одно: вы в прекрасной юмористической форме. Срочно придумайте шутку и отправьте ее на сайт русрадио.ру. Лучший из них зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Но про «Пятачка» уже нельзя, да? Вы поняли.
1: Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
1: Русское радио.

0: Только лучше.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Звук пос...

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в продуктовом магазине, значит, подхожу к кассе и забыл взвесить яблоки. Кассирша начала мне помогать их взвешивать, и как-то так неловко получилось, положила, все яблоки упали на пол. Ну, я подумал, наверное, сейчас пойдет поменяет, извинится, скажет так и так. Что делает кассирша? Она улыбается и говорит: «Не поваляешь, не поешь», и закидывает их обратно в пакет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в деревне, зашел в гости к соседям. Они меня сразу же посадили за стол, положили шашлык. Я сижу, довольно ем. И вдруг из-за спины такой голос: мы уже пообедали, а ты только приперся. Стало как-то неудобно. Хотел уже что-то сказать, свое оправдание, поворачиваюсь, а это сосед со своим котом разговаривает.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Миша Табаков, Авторском радио вместе с вами. Да, иногда случаются события, которые не скоро ты забудешь. Вот, допустим, недавно я гулял в парке и стал свидетелем диалога, который вообще перевернул все мои представления об устройстве Вселенной. Представляете? Маленькая девочка задала вопрос своей маме. Она спросила: «Мам, а что такое Луна?» И мама ей ответила, что это обратная сторона Солнца. «Доченька». Ну, вообще, если это уже тысячный вопрос дочки, я бы, наверное, так же ответил.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Табок, авторском радио вместе с вами. Если кто-то рассказывает что-то кому-то, то для меня время всегда замедляется. Вот недавно был невольным свидетелем разговора соседки с подругой. Она, я так понял, прожгла в линолеуме солидную дырку, и нужно было менять весь пол. А муж все это время, как назло, вот копил на лодочный мотор. И он сказал: не надо менять пол, все нормально, я найду точно такой же линолеум. Жена его спросила: это же советский линолеум, он редкий, где ты его найдешь? В итоге, на следующий день после работы она увидела действительно вклеенную заплатку, и линолеум в ней оказался прямо один в один, как был. Правда, в этот же день она узнала, откуда муж взял этот линолеум. Она делала генеральную уборку, отодвинула диван и нашла это место.

0: ты как она.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, о вкусах не спорят. Вот недавно встретил бывшего одноклассника. Он хвалился мне, что ему очень сильно повезло с женой. И говорит, с ней, представляешь, Миш, даже интернет не нужен. Она знает ответ на абсолютно любой вопрос. Спрашиваю, как ее зовут? Он отвечает, Ирина Игоревна. Но мы называем ее Ирина.

0: Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Лето — это маленькая жизнь. Все будет хорошо. Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, бывает всякое. Я вот сейчас вспомнил, наверное, самое необычное знакомство с родителями девушки. Мы гуляли с подругой до позднего вечера. Я проводил ее до дома, зашел, чтобы вызвать такси с ее телефона. И в коридоре встретил какую-то недовольную женщину. И я почему-то подумал, что квартира съемная, это хозяйка. И чтобы она не ругалась, я сказал, что я родной брат из Волгограда. Женщина, правда, тоже не растерялась и сказала: «Сынок, как долго я тебя искала». Так я понял, что это ее мать.
1: Реклама на русском.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все.

0: Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в гостях у одной знакомой, и она угостила меня с очень вкусным салатом. Мне понравился. Я спросил, как он называется. Она ответила: «Ленин». Почему такое необычное название, объяснить не смогла. Рецепт бабушкин. Бабушка так всегда его называла. Ну, я стал строить догадки происхождения названия этого салата. Может, из-за каких-то продуктов, ингредиентов. В итоге решили позвонить бабушке. Оказалось, салат «Ленин», потому что рецепт тетя Лена рассказала. Вполне возможно, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой, и она хвалилась, показывала мне свою коллекцию растений. Говорит, вот это герань, Миш, смотри, она дезинфицирует воздух. Это мирт, очень успокаивает нервы. Это фиалка, она радует глаз, замечательно. Я заметил, что одно растение она пропустила. Я спрашиваю, подожди, а вот это что такое? И она... Да, это денежное дерево, оно не работает. Пойдем дальше.
1: Снова

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило,

Нет, все-таки первыми будут русские перцы, потому что именно с них начинается любое будничное утро. А еще потому что это главное утреннее шоу страны. Встречайте буквально через минуту.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Внесенный правительством документ закрепляет в законодательстве страны базовые понятия суверенных и национальных ИИ моделей, а также обязывает разработчиков подтверждать их соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. И к другим темам. В стране с 1 сентября изменятся правила выдачи медицинских справок. Их смогут получить не только пациенты, но и их близкие и родственники, включая братьев и сестер, сообщили в Минздраве. Кроме того, справки и медицинские заключения можно будет оформлять не по строгим шаблонам, а в произвольной форме. Ранее сообщалось, что ведомство расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача. Это в том числе справки о профилактических прививках. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. До этого момента действовали методические рекомендации, допускавшие суммарную нагрузку на выполнение домашней работы в объеме 1 часа в день. Теперь формулировка однозначна. Задавать уроки на дом первоклассникам полностью запрещено. Ранее стало известно, что ведомство планирует утвердить новый стандарт обучения в 10-11 классах с 1 сентября. В стране вступили в силу новые правила выплаты премии сотрудникам. Теперь работодатели обязаны подробно закреплять порядок начисления бонусов во внутренних документах и уведомлять об этом работников. Кроме того, размер депримирования больше не сможет превышать 20% месячной зарплаты сотрудника. Речь идет только о системных выплатах, связанных с результатами труда. Разовые премии по-прежнему остаются на усмотрение работодателя. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядники вы наши, давайте просыпайтесь скорее! Здесь самый прекрасный вторник на свете. Здесь главное на главном статуе для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это те люди, которые будут сегодня вас радовать, обнимать и делать вам смешно. Вот, да?
2: Доброе утро, друзья!
3: Здрасте. Доброе утро всем!
2: Ребят, знаете, у меня прямо с утра такой стартап возник.
1: Так. Да ты
2: смотрите,
1: что?
2: Если бы, допустим, мы создали свою станцию электрических зарядок для автомобилей, так, для телефонов и других гаджетов. Слушайте, да сколько бы мы энергии воспроизводили прямо вот с 7 утра. Это
1: Дмитрий
2: можно было прийти
1: Илон Маскович,
2: на супербыструю зарядку.
3: Обалдеть, Димка.
2: Всего лишь 3 часа постоять и зарядиться по полной.
3: Вот это у тебя мозги работают.
1: Вот умеет. Как всегда, понимаешь, каждый утренний стартап заканчивается дневным геймовером. Молодец, правильно.
2: Ну, раз мы про геймы заговорили.
3: Но они не овер у нас, а только старт.
2: Все только начинается. У нас игра против правил в следующем часе будет...
1: Естественно, денежки принесли.
3: А в этом часе у нас слово на вылет.
1: Танцы, песни, карнавал. Ну и, конечно, 12 друзей на русских перцев соберутся здесь для того, чтобы сказать, как вам, что, куда, зачем, а может быть, и не выходить из дома.
2: Ну и, естественно, ваши друзья-музыканты, артисты, певцы, авторы, исполнители, все придут сюда.
1: Да какие они друзья? Они же кумир.
2: Некоторые в одном лице.
1: Я ваш кумир, извините.
2: 3, 2, 1.
3: Понесло!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Давайте поговорим о выгорании.
2: Это очень актуально.
1: Тебе, только что вернувшись из отпуска?
2: Смотри, я выгорела как.
1: Да, выгорела, понятно. А ты, Антон?
3: Я не буду.
1: Где ты выгорал?
3: Не
1: путайте загар с выгоранием. На самом деле, профессиональное выгорание предложили включить в клиническую практику. То есть мы все, в принципе, можем быть признаны сумасшедшими в ближайшее время. Депутаты просят разработать единый подход к профилактике этого состояния. При этом выгорание не планируют признавать не признают отдельным заболеванием, согласно этому проекту. Так что больничный вам не светит.
2: Вот так вот, Антоха.
1: Да, выгорайте спокойно.
3: Все, то есть?
2: Спокойно, сиди и выгорай. Давай,
3: да.
2: Не мешай нам здесь, выгорай тихо.
1: А я думаю, что у нас пахнет пеплом таким?
3: Че?
1: Пеплом пахнет.
3: Я тлею. А кто это депутаты?
1: Это депутаты. Ну, вчера
3: сами себя проверить не хотят?
1: Еще была хорошая такая инициатива. Там, значит, все-таки говорят, что четырехдневная неделя — это очень хорошо.
2: Да,
1: и, может быть, ее укрепят.
2: Тогда точно никто выгорать не будет.
3: Все-таки какие они инициативы.
2: Да.
1: Мне, кстати, понравилось. У нас тут на прошлой неделе было 4 рабочих дня.
3: Да.
1: Мне понравилось.
3: Это хорошо.
1: Давайте закрепим законодательство.
3: Давайте поможем в законотворчестве, правда.
1: Давайте.
3: Мы за.
2: За.
1: За.

0: Рекомендации на русском радио.
1: Еще мы за то, чтобы не было пробок на дорогах столицы.
2: Все в отпуск уехали.
1: Да, по данным сервиса Яндекс.Карт, сейчас 1 балл, а вот пару минут назад было вообще 0 баллов, было написано. Да. Но есть небольшие затруднения, расскажу быстренько. Ленинградское шоссе стоит сейчас до Международного шоссе на 16 минут. Первомайская улица, здесь проблемы до Измайловской площади на 13 минут. На Савихинское шоссе до Южной улицы 11 минут. И Щелковское шоссе до поселка Восточный 10 минут.
0: Все будет хорошо. Русское радио.

0: русских перцев.
1: Что, давайте начнем. Красивая дата. Между прочим, сегодня 07.07. Все, кто выходит замуж и женится, вам совет да любовь.
2: Это в следующем году еще красиво будет. 07.07.27.
1: Дождемся. 7.17, кстати, одни семерки. Так, овны, сегодня важно вовремя остановиться. Не все требует вашего участия.
2: Тельцы, приятное совпадение избавит вас от лишних хлопот.
0: Близнецы, здорово. День принесет возможность научиться чему-то новому.
1: Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча или разговор.
2: Львы, иногда стоит обратить внимание на идеи, которые приходят, бам, внезапно.
0: Дева, ваша аккуратность поможет заметить то, что упустили другие.
1: Как, впрочем, и всегда. Весы, сегодня хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным.
2: Скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов.
0: Стрельцы, вас ждет приятное событие, которое вы совсем не планировали.
1: Козероги, сегодняшний день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении.
2: Водолеи, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям.
0: Рыбоньки, сегодня полезно позволить себе немного больше, чем обычно.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Жили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: русском радио.
1: Сейчас будет жизненный хак, как сэкономить деньги. Значит, обеды в контейнерах экономят 70 тысяч рублей в год.
2: Ничего себе.
1: Посчитали экономисты. И это не только выгоднее с финансовой точки зрения, но и гораздо полезнее для здоровья. Угу. А то, что мы едим на обед? Ну, какой-нибудь фастфуд, что-нибудь перехватим.
3: Не, ну где-то в столовой или там в кафешку бежим на бизнес-ланч.
2: Погодите, а если фастфуд положить в контейнер, это нет экономии в этом?
1: То есть дома сделаешь себе фастфуд, то сэкономишь деньги.
2: Ну, дома это не фастфуд, дома это здоровое питание.
1: Значит, почему? Потому что человек сам контролирует качество продуктов и приготовление блюд. Плюс домашний обед обходится примерно в 250 рублей, и это дешевле любого кафе, и дешевле любого бизнес-ланча. Ну, сейчас за 250 рублей уже, наверное, ничего не съешь особо.

0: Можно, ну, я вам свой опыт расскажу. Можно. Как я ходил тоже. Я иногда тоже носил вот эти вот судочки, тормозочки, как их еще называют, на работу. Да, согласен, была экономия, но это было так невкусно.
1: Ну, мы так и говорили, вон тормозочек идет с судочком.
0: Да, это было очень невкусно, поэтому лучше уж я заплачу в столовой за нормальную еду, чем вот это вот таскать с собой, собственно, приготовленное.
1: Ну, с вечера это готовил, понимаешь, клал в холодильник, и потом это, конечно, это не свежачок.
0: Ну, это не то, это просто мне не удалось в жизни родиться Иваном Соловьевым.
2: Боже, да, это точно.
1: И слава богу, я тебе хочу сказать, кто-то один должен готовить.
2: А то сидел бы сейчас вечером без нас.
1: Да? Ну почему без нас?
0: Зато с пряниковым.
1: Да?
2: О, это уже, знаете ли, серьезный разговор.
0: Знаешь, с уточками.
1: То есть получается утром с Кнутовым, вечером с пряниковым.
0: Представляешь, сидит Соловьев, Пряников и с уточкой на столе. Вкусно, полезно.
1: Ну то есть ты просто будешь на столе. Тебя как...
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: А если бы нам надо было составить фоторобот того самого слова, которое вылетело, мы бы смогли это сделать?
2: Нет. Там бы отсутствовали некоторые части лица.
3: Ну, надо обращаться в правоохранительные органы, там составят сразу. Ну, вот, все найдут.
2: Но там тоже не будет некоторых частей лица.
3: Да, да ты что? Что произошло? Надо было быстрее искать.
2: Вы что? Слово такое, потому что...
3: Какое?
1: Такое, знаешь...
2: А, кстати, какое?
3: А какое?
1: Такое.
2: Возможно, кстати, я и прав, да.
3: Да ну нафиг, пусть сами угадывают. Чего мы тут паримся?
2: Ладно, пусть угадывают. Звоните нам, пожалуйста, в игрушку «Слово на вылет». Нам нужно вернуть это самое слово на место в известную песню.
3: А то петь невозможно, понимаете?
2: Ну, как бы да.
3: А скоро там граммофон и концерт всякий.
1: Конечно.
2: В общем, песни без слов — это не очень.
1: Да. Позвоните скорее 8495-995-105-107.
3: Ждем мы.

0: Русском радио. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Загните меня, пожалуйста!
1: О, давай!
0: Хорошо, все нормально. Итак, дорогие друзья, слово на вылет. Вот, игрушечка популярная, любимая, нереальная и, самое главное, зарядочная такая. Олеся дозвонила за нас из города Сергача. Олесенька, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: О, Олесь, вы знаете, всегда проезжаю, когда по трассе М-12, мимо города Сергача, но он просто от отдаления там от трассы, всегда думаю, ну вот надо заехать. Все, теперь точно надо заехать, потому что там живет Олесь.
0: Ты понимаешь, Олесь сидит, говорит, а что не заезжать?
3: Конечно.
4: Так что, Олесь, вот сейчас, если вы колонку выиграете, я вам ее лично завезу.
0: Ничего, но через год.
3: Отлично.
4: У нас будет... А, ну еще мы, в принципе, будем в Нижегородской области.
0: Да, вы к нам можете приехать.
4: Да.
0: Ну почему мы в области?
2: Давайте
0: мы
2: сначала разыграем эту колонку.
0: Да.
2: Планы строите на будущее.
0: Да, привезем вам неубитого медведя. Итак, все очень просто. Значит, мы вам включаем фрагмент песенки. Вот в этой песенке популярной, хитовой. Мы просто одно слово взяли с помощью нейросетки и выкинули. Вам его нужно вернуть, понимаете, Алис?
3: Попробуем?
0: Давайте попробуем, слушайте внимательно.

0: такое ощущение, что там ничего не пропущено, но...
1: Оказалось, что есть слово «пропущено».
2: Да. Ну да, есть.
3: Угу. Если ты сказал, что это только знак...
0: Ага. Одно Смотри. Слово нам нужно назвать. Одно.
2: Какой? Какой? Там даже... Сказал, ну, поможем, там прилагательное.
1: Какой факт? Это факт? Факт.
2: Факт.
1: Это факт? Факт. Факт.
0: Олесь, ну наша сова уже рвется.
2: Олесь, ну просто возьми да пропой ее еще раз, эту песню. Че ты это самое? Давай.
3: Если ты сказал и сделал,
2: это факт не...
3: Факт. Это значит...
2: Значит, что, Олеся?
0: Значит, что мы не поедем в город Сергач в этом году.
2: Олесь, ты что творишь? Факт какой? Какой факт?
3: Значит, блин, всегда угадывала, а сегодня нет.
2: Да что ты, я не понимаю, ну... Давай!
1: Олеся, уже тянем как можем.
2: Если ты... Это факт не... Факт!
1: Ну? Это какой факт?
3: Блин, я не знаю.
1: Обидно.
0: Ну, неоспоримый.
1: Неоспоримый факт.
2: Неоспоримый.
3: Неоспоримый факт, точно.
2: Понимаешь, Олеся, неоспоримым фактом.
0: Олесь, ну мы как могли.
3: Ну, ладно.
2: Ладно.
3: Ты хорошего дня.
2: Олесь, не парься.
1: Тебе тоже, Олесечка.
0: Олесь, приезжайте в Нижний Новгород в августе, мы будем рады вас видеть.
2: Обнимемся.
1: Пока-пока.
4: Слово на вылет на русском радио.

0: Ну что, обновляем прогноз погоды и смотрим. Сегодня будет пасмурно и дождливо, плюс 19 градусов. Завтра чуть потеплее, до 21. И вообще вся неделя, вплоть до следующего четверга, ежедневно будет радовать нас дождями. Температура воздуха от 19 до 24. Жары пока не ожидается.
1: Реклама на русском.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенево.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Магаданской области завершились поиски 5 туристов, которые пропали во время сплава по реке Армань, сообщили в управлении МЧС по региону. Спасатели обнаружили пропавшую группу в 30 километрах от конечной точки маршрута во время облета территории на вертолете Ми-8. Все путешественники живы, их здоровью ничего не угрожает. И к другим темам. В Совете Федерации предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования. Сейчас такая возможность ограничена узким перечнем направлений и категорий граждан, к которым относятся творческие специальности, отдельные программы для выпускников военных вузов, а также квоты для людей с инвалидностью. Сенаторы предлагают расширение, в том числе за счет введения целевых квот под потребности отдельных отраслей и регионов. Стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня составила почти 9 тысяч рублей. С начала года ее стоимость увеличилась на 5%. Во втором квартале темпы роста индекса продуктов оказались менее выраженными по сравнению с началом года. Из-за сезонного удешевления части овощной продукции и стабилизации стоимости ряда товаров повседневного спроса. Вместе с тем, рост цен на отдельные категории мясной продукции продолжал компенсировать снижение стоимости сезонных овощей. Школьники Москвы в текущем году показали рекордные результаты на едином госэкзамене, сообщили в мэрии. Его прошли более 93 тысяч человек, в числе которых 72 тысячи выпускников 26-го года. По сравнению с прошлым учебным годом, число 100-бальников выросло в 2 раза, а число набравших 300 баллов – более чем в 8 раз. У меня на этом все. 8 часов 2 минуты в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Русские перцы. Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
3: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
4: Продолжаем веселиться прямо здесь. 8 часов 2 минуты, дорогие друзья. Здесь главное на главном — «Русский перц» на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Меня зовут. Люди, кто проснулся, присоединяйтесь. Привет.
5: Доброе утро.
6: Доброе.
5: Ой, я хочу вам историю веселую рассказать, которая случилась со мной. Вот, получается, в субботу, в выходные, когда мы прилетели из отпуска с Евуськой в аэропорту, нас всегда муж встречает каждый раз. Ну, у нас такая традиция добрая, семейная, прекрасная. Значит, мы прилетели уже ночью, рейс задержали, выходим, значит, после паспортного контроля в зал аэропорта, и я вижу его спину. Ну и аккуратненько так

0: подхожу и обнимаю мужа сзади. Ну, и что вы думаете? Это был не он, вы представляете? Я как ошпаренная просто отлетела от мужика, потому что я с просонья что-то такая была уставшая. Я была в шоке. Он, кстати, по-моему, очень даже обрадовался.
1: А представляешь, а мужик пришел встречать друга, обрел семью.
2: Сразу с дочкой.
0: Сразу же с отпуска вернувшись, это же никуда не
2: надо
0: отправляться.
1: Уже готовы, все.
0: Ну, благо, все поняли, посмеялись, но мне было как-то очень, друзья мои, неудобно и неловко.
2: Мужа-то ты узнала в итоге, правильно?
0: Ну, мужа узнала, я просто его не видела. Он нес два больших букета цветов. Он так нас
2: встречает. Не, я просто как бы, знаешь, это тест на возраст. Все-таки мы с тобой уже не молодые, может быть, ты уже не узнаешь людей.
0: Кто вы?
1: Чем старше, тем больше табличка. Я здесь.
2: Ну, как бы да, Антон, зрение тоже не улучшается.
0: Ну, вот такая вот неловкая ситуация, мои хорошие, произошла со мной.
1: Да не, нормально, ситуация веселая, что, улыбнулись.
0: Да, очень. Я бы хотела сегодня на эту тему поговорить с нашими слушателями, вот чтобы тоже они рассказали, когда они вам путали людей и попадали вот в такую вот неловкую ситуацию. Как вы считаете?
2: Давайте. Расскажите, когда вы перепутали кого-то и попали вот в странную историю. Мы ждем истории ваши в канале, в Максе, в комментариях.
1: Ну, группа ВКонтакте есть, там пост прям под ним, напишите, пожалуйста.
0: Ну или хотите, если пообщаться лично, напишите в личку. 8-916-003-105-7.
1: Ждем.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем, женой.
2: Я тебя люблю.

0: на русском радио.
1: Ну, расскажите, когда вы перепутали людей? Вот нам написала наша слушательница в Максе, ее зовут Наташа, она на парковке перепутала не то что людей, автомобили. Муж пораньше сел в машину, относя пакеты с вещами, а я зашла еще в один бутик, вываливаюсь с этими пакетами и все 150 открываю боковую дверь и закидываю туда. Сажусь на переднее сиденье, что-то там рассказываю, 5 минут стоим, 10 минут стоим. Я на мужа даже не поворачиваю взгляд, боюсь, что будет ругаться, что я тут накупила всего. Кричу ему: «Поехали!» Он говорит: «А оно мне надо?» Обернулась, а это оказался вообще какой-то бородатый чужой дядька.
2: Чаще обращать внимание на своих мужей. Чаще. Вот не надо сразу же разговаривать. Посмотрите, и все. Ой,
1: чтобы вовремя брились.
3: А так да. Изменился, может быть, человек после шопинга ее.
2: Да, действительно, у него лицо-то вытянулось точно, когда он 45 пакетов увидел. Фига себе!
1: Либо она так долго гуляла по магазинам, что он уже состарился и обородел.
2: Да, это то же самое, когда она в прошлый раз одевалась на вечер куда-то.
1: Да.
2: Вышла, а он уже старый.
3: Ой, ну и шутки у вас, конечно.
2: Шутки, конечно, хорошие. Бывает, тогда так берешь, пошутишь какому-нибудь человеку. Да, говорит: «А помнишь, мы с тобой, мол, это вот так вот». А это не тот человек вообще, он про эту шутку вообще не в курсе. Это нормально. Но если у вас все-таки хорошие шутки есть, да, ребят, ну вот не это, а следующее. Вот если следующая шутка, ну, ее же может услышать вся страна. Она может быть придумана вами, понимаете? Ну вот, не держите ее при себе, не надо, пожалуйста. Отправляйте свои шутки на сайт русрадио.ру. Лучшие я озвучу в эфире. Их авторов наградим эксклюзивными футболками, красивыми, такими сочные. Ну вот, с текстом победившей шутки прям там будет напечатано. Все детали на сайте русрадио.ру. Ребят, шутите, и будет вам счастье.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: А нам будет счастье, если пробок не будет в городе. По данным сервиса Яндекс.Карты, уже 2 балла. Дороги, правда, свободные. Вот самые крупные пробки есть, я сейчас о них расскажу. Максимум 19 минут вы можете простоять МКАД, внешняя сторона, там от улицы Свободы до Волоколамска.

Аламского шоссе, Егорьевское шоссе, здесь пробка до Рязанского шоссе на 16 минут. А также проблемы на МКАДе от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе на 15 минут.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Тут представляешь, Димка, тебя подумали, что увидели.
2: Да.
1: Подумали, какой хам прошел мимо.
2: Где?
1: Не обратил внимания, не поздоровался, пишет наша слушательница по имени Марина. Она гуляла на той неделе, значит, по своему району. Увидела высокого-высокого мужчину, 90% похож на Диму Морозова. Угу. Прошел мимо, да.
3: Ты что там делал?
2: У меня просто зрение плохое.
1: Да.
3: А у нее хорошее.
2: Ну, еще раз поделать.
3: Ты что там делал в этом районе?
2: А? Я у нее не знаю. Районе? Нет, ни по каким районам я не шарахался.
3: Нет?
2: Нет.
1: Это был не ты?
2: Это был точно не я.
3: Точно?
2: Мне некогда было вообще. Вот Леночка из Москвы нам написала. Шла из магазина с двумя сумками. Впереди шла женщина со спины, очень похожая на ту, с которой я раньше работала. Я ее догнала, и одной из сумок хряснула по ноге со словами «Привет!». Когда она оглянулась, я поняла, что ошиблась. Удивленное лицо женщины и слова «Ничего себе, привет!». С тех пор, если я вижу кого-то из знакомых, я сначала обгоняю, смотрю на лицо, чтобы убедиться, что я не ошиблась, как в прошлый раз.
1: А уже потом хрясь сумкой, да?
3: А потом говорю, ты меня не видела, оббегаю обратно и хрясь.
2: Да.
3: Драки не было, нет?
2: Ну, женщина была, видимо, вежливая, воспитанная.
3: Ничего себе, привет. Взяла и свои сумки.
2: Она просто поняла, что с такими людьми, ну, как бы надо определенным образом обращаться.
3: Ну, слава богу, что она с сумками шла не из строительного.
1: Да, не с кирпичами.
2: Ну, или не с бутылками.
1: Да, из конструкторского бюро.
3: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117 78 47 26 16.

0: 15.02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Огромное количество уже сообщений приходит о том, как вы перепутали людей случайно. Вот есть еще одно. Однажды одинаково записал двух Маш и целый день писал игривые сообщения жене своего коллеги, как оказалось, которая за день до этого пыталась продать мне страховку.
2: Нормально, нормально.
3: Ну, такой игривый.
2: Привет за страховку.
3: Слушатели. А здесь пишет нам Светлана. У нее была смешная встреча на остановке. Значит, подходит женщина с маленьким мальчиком, и малыш говорит мне: «Здравствуйте». Ну, я в ответ тоже здороваюсь. Хочу отметить, я тогда была худенькая, с яркими каштановыми волосами и огромными очками. И мама спрашивает ребенка: «Ты знаешь эту тетю?» Он говорит: «Конечно, это же мама дяди Федора». Мы так смеялись, малыш не понял вообще, почему мы рассмеялись. Ну, вот так вот из мультика она, Света. Мама из мультика.
2: А она тихонечко развернулась такая.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Ой, да, еще одно сообщение. Списались с моей подругой Машкой Никитиной, которая у меня записана как Никитос. И допереписывались до гостей. Одна как раз квартиру новую сняла. Приезжаю, а дверь открывает мой давний, но не очень близкий приятель по имени Никита. И я чуть в обморок не упала, пока прятала эмоции, чтобы его не обидеть. А, то есть она думала, что к подружке едет, а приехала к настоящему Никитосу.
3: Да, вот так вот. А, ну, а там нет продолжения истории, как мы
2: есть,
3: любим?
2: Есть, конечно, есть.
3: Жили они долго и счастливо, да, родители.
2: Мама двух ангелов.

0: ложку.
1: Да, да, да, да,
2: давайте
1: да,
2: еще криминала добавим сюда.
0: Давай, давай, давай, давай.
2: Было мне 5 лет. Были с бабушкой в магазине. Залипла я у витрины с игрушками, пишет наша слушательница. А бабушка в это время отошла чуть дальше. На ее место подошла другая женщина к витрине. А я не видела и по привычке за карман пальто схватилась. Всегда так бабушку брала. Не за руку, а вот за карман. Поднимаю глаза, а там женщина в шоке, что у нее по карманам шарят. Я пропищала «извините» и убежала к бабушке.
1: Да, вот так вот. С этого и все начинается.
0: Попахивает статьей, но не в местной газете.
2: Да.
3: Русские перцы.

0: Русском радио.
1: Да, это песня наших денег. Да. Забери меня.
2: Забирай меня скорее, я твои 10 тысяч рублей.
3: Ну, почти в рифму.
2: Ну да.
3: Да, поэтому я сейчас предлагаю человеку взять и оправдать вот эту песню, которую только что сочинил Антон.
2: Эти денежки взять и оправдать.
1: Да. Игра против правил у нас совсем скоро начнется. 10 тысяч рублей на кону, и ваша задача дозвониться.
2: Цифры.
3: 8-495-995-105-7.
0: Ждем. Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 579779.

0: Комсомольском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки. Сюда. Ну-ка, в ряд становись по косарю.
2: Ты прям какой-то поток открыл денежный.
1: Да, денежный поток. Я наорал на вселенную, вот она наорала на меня в ответ. Я пошел в бухгалтерию, мне выдали денег, все нормально.
3: Самое главное, этот поток вовремя закрыть, чтобы нам на завтрашнюю игру тоже хватило.
1: Закрой поток.
2: Понял? Все, 10 тысяч, все, и закрыли.
3: И все, и закрывайте заслоночку.
1: Юра дозвонился до нас из города Красноярск. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юра.
4: Всем привет.
1: Привет, Юр.
2: Чем там занимаетесь в Красноярске?
4: У нас сейчас обед, я на обеде плотно покушал.
1: Молодец.
4: Валяюсь на диване, и вот вам говорю.
3: Юр, ой, вот вы хорошо. Валяетесь на диване, но вас так плохо слышно.
1: Да.
3: Что у вас там со связью?
4: Ой, сейчас, может быть, вот так лучше.
1: Давай, Юрка, да. Осторожней, Дима душнить начал. Все,
3: не слышно. Уйдите плохо.
2: Он завидует, что вы лежите на диване.
3: Да я вообще не завидую, да. Юр, это ваша проблема будет, если вы не выиграете. Просто мы не услышим ваши ответы, и все.
1: Вот.
3: И вы не получите
2: это
3: денег.
2: Это уже агрессия.
1: Это агрессия. Пассивно-агрессивный душнил. У нас проснулся, все нормально. Нет, просто, смотрите, мы когда-нибудь там наденемся, что, знаете, кто-то позвонит, к примеру. И я говорю, о, Юр, чем вы занимаетесь в Красноярске? Я говорю, я мэр.
3: Вот на нужды города выигрываю деньги. 10 тысяч.
1: Как раз на пару литиков хватит.
3: Юр, правила очень простые. 5 вопросов будут для вас в первом раунде. 20 секунд он длится. За каждый неправильный, но логичный ответ на вопрос вы получите 1000 рублей. Отвечаете правильно или же делаете что-то не по правилам. Все, проигрываете, для вас игра заканчивается.
2: Все понятно, Юр?
4: Да, все ясно.
1: Ну, раз ясно, тогда, как говорится, 3, 2, 1, понеслось.
2: Удачи.
1: Кто в сказке «Репка» первым начал тянуть репку?
4: Мышка.
1: Какого цвета летом листья на деревьях в лесу?
4: Оранжевый.
1: В чем измеряют скорость?
4: В секундах.
1: На каком дереве растут желуди?
4: На березе.
1: Что купила муха-цикатуха на базаре?
2: Ой, не успели. Финальный 5-й вопрос, но зато...
3: Да, к сожалению, не подался. Зато 4000 рублей, Юр.
1: 4 косаря.
2: Вау, да, лежа на диване-то так за 20 секунд.
3: Юр, а вы в прошлой жизни вы не были случайно Емелей? Он не тоже не очень знаю, легко так по щелчку просто свои
1: желания исполнил. Отвечай, сухарик, отвечай.
2: Ой, спасибо, Юр, большое за игру. Мне кажется, классное настроение у вас и у нас после этого прекрасного события, да?
1: Спасибо у вас, что да, у нас есть туда.
3: А можно меркантильный вопрос? Юр, на что потратите 4000?
1: На новый диван.
4: Думаю, что на жену.

0: Молодец, лучший красавчик.
1: Ответ. Я бы сейчас еще, если бы могла бы.
0: Это все потому, что она сейчас его слышит.
2: Все, Юр, спасибо вам большое. Хорошего дня. Пока.
1: Пока.
3: Игра против правил. На русском радио.

0: что, давайте посмотрим на прогноз погоды, что ожидает нас сегодня. Ну, дождь ожидает, как и в течение всей ближайшей недели. Сегодня, завтра, послезавтра температура воздуха будет плавно подниматься к следующему четвергу до 26, ну а до этого момента 21, 23, ну и где-то даже 24.
1: Реклама на русском.
2: Раз в год даже царь зверей говорит.
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Рольф Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
6: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
7: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
8: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
9: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская належная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. УБРН 127-394-47-41-16.
10: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
11: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
13: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть...

0: Жить опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о новых льготах для ветеранов СВО. Так, во втором чтении будет рассмотрен документ о переходе ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы. Согласно документу, ветераны получат право однократно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг без ограничения по месяцу подачи документа. И к другим темам. Новые авиационные правила начнут действовать в стране с 1 сентября. По словам министра транспорта Андрея Никитина,

Никитина определится порядок сопровождения маломобильных пассажиров. Также введут новые стандарты сервиса. Изменения в том числе коснутся посадки детей отдельно от родителей. Теперь это сделать будет невозможно. В стране вдвое снизили межбанковскую комиссию при оплате картами МИР, бытовых услуг, ремонта, а также нотариусов и адвокатов, пишет «Коммерсант». Так, национальная система платежных карт надеется увеличить долю безналичных платежей в отраслях, в которых традиционно велика доля наличных расчетов. Это в том числе ателье, услуги уборки, химчистки, ремонта, электроники, бытовой техники и фотосалонов. Ранее налоговая служба обратила внимание на рост оборота наличных у предпринимателей и усилила проверки. В ГОСТ на русскую кухню планируется включить приблизительно 260 блюд, причем 133 уникальных рецепта уже успешно прошли процедуру согласования. Над формированием этого перечня совместно работают российские рестораторы, повара и историки. Как пишет РИА Новости, создание национального гастрономического бренда финиширует в обозримые сроки. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, дорогие друзья. Я знаю, что вы, бывало такое наверняка в вашей жизни, что вы перепутали радиостанцию, включили случайно не то утром и думаете, ну какие-то перцы сегодня странные, какие-то не смешные, какие-то и голоса вроде не те, а потом посмотрели на частоту, а там не 105,7, а какая-то другая частота.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: И вообще там не русское радио, а какое-то другое.
1: Это, между прочим, ошибка могла стоить вам хорошего настроения.
0: Да, и денег 10 тысяч в прошлом часе, например.
2: Да, у некоторых даже и приемник взрывается.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: В общем, друзья, не путайте, пожалуйста, с утра включаем русское радио, чтобы не пропустить Полину Жукову.
1: Доброе утро.
0: Антона Юрьева.
2: Здравствуйте.
0: И Диму Морозова в главном утреннем шоу страны
1: «Русские перцы».
0: Если вы еще не поняли, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы перепутали людей и попали в неловкую ситуацию.
1: Да, вот если у вас есть такая история, мы ее с удовольствием прочтем на всю страну и вообще вот за пределы нашего государства тоже нас слушают. И, пожалуйста, пишите, например, в нашем канале в Максе.
2: Есть еще, знаете ли, вот ВК, там есть пост, там красивые люди.
1: Очень.
2: Вопрос какой-то, надо под ним ответить, написать.
0: Есть у нас еще личные сообщения, есть даже смски. Вот номер плюс 7 916 003 105,7.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, у меня тоже в глазу бревно.
2: Ух ты.
1: Да, недавно увидел спаллинг. Что?
3: Я смотрю на тебя, думаю, что ты хочешь сказать.
1: Это вообще-то, ну, как бы аллегория. Однажды на мероприятии увидел я нашу с тобой одну знакомую, телеведущую Вику Панину, которую мы очень любим, давно не видели, и вот машу ей рукой и кричу: «Вика, Вика!» А она смотрит так издалека, отстраненно, так медленно идет, на меня смотрит и проходит мимо, помахав так рукой медленно, сухо. Полинка присмотрелась. Это не Вика, это Алена Водонаева.
3: Прищурив все наши с тобой четыре глаза, вот так вот растянув их.
1: Причем, это самое смешное, что в тот же день нас троих обозвали ведущими другого утреннего шоу. А, так вы же вот эти вот, на букву «Б».
2: Я помню, как мы его били, этого человека.
1: А Полинка вообще приняла какого-то парня бородатого за Джонни.
3: Ну, я так хотела его встретить.
1: Это Джонни.
3: Это Джонни.
1: И все это было в один день на одном мероприятии.
2: Причем парень не признался, что когда я Джонни, сходим куда-нибудь.
1: Называется, пришли кино посмотреть.
3: Да. Посмотрели, кстати, кино, я уже не помню.
1: Нет, мы ушли.
2: После такого мы решили уйти. Я ушел через 15 минут.
1: Ну, потому что, ну, слушай, когда вот так вот все идет наперекосяк, вечер может закончиться странно. Лучше его закончить раньше.
3: Сразу же, да.
2: Ну, мы его и закончили где-то в какой-то непонятной кафешке.
1: Кстати, да, мы пошли в кафешку, это было очень вкусно. И вот там мы ничего не перепутали, мы все правильно съели.
0: Ровненько. Русские перцы. На русском радио.
3: А сейчас четко расскажу о пробках на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты, 3 балла сейчас. Проспект Мира стоит сейчас в сторону центра на 17 минут. Дмитровское шоссе сейчас до улицы Руставели. Также пробка там небольшая на 15 минут.
1: А можно я закончу эту историю?
3: Закончу.
1: А после этого нас, кстати, не зовут на премьеры фильмов.
3: Да, есть такое.
2: Да не премьеры, ты знаешь, не те.
3: Ну и что теперь мне добавить? Хорошего всем утра!

0: Обсуждаем нашу классную тему. Сегодня она очень веселая, когда вы перепутали людей и попали в какую-то некую неловкую ситуацию. Вот написала нам Татьяна. Сестра, значит, моего бывшего мужа, полная моя тезка. Я работаю учителем, и однажды мне позвонил отец одного из моих учеников. И таким томным голосом стал со мной разговаривать. «Танька, Танька Садовникова, чего делаешь?» Я была в шоке. Только через некоторое время он понял, что ошибся.
1: Танька Садовникова.
2: Что делаешь? Ничего. Сижу, офигеваю, тебя слушаю.
0: Домашку проверяю.
2: Да-да-да.
1: Ой, да. А вот еще был каверзный случай. По молодости играли в компьютерных клубах. Так я захожу в клуб, вижу по затылку, друг сидит, играет. Хотя сказал, что не сможет. Ну, я и подхожу, даю ему подзатыльник с фразой «Ах, ты негодяй-обманщик!» Но каково же было мое удивление, когда я увидел вообще другого испуганного мальчишку, которому я дал подзатыльник. Ну, просто он сзади был похож на моего друга. Ах ты негодяй!
0: Че это такое у нас? То сумками дают.
2: Да, вы будьте осторожны. Когда вы кого-то подходите, сзади хлопаете по плечу, он разворачивается, это не он, и говорит,
1: тут хлопают. А тут вот еще Виктория нам написала. Однажды увидела свою одноклассницу, очень близко дружили в школе. Подхожу, щипаю ее за пятую точку и говорю, девушка, давайте знакомиться. В надежде на теплое объятие. Девушка поворачивается, я понимаю, что ошиблась. И она говорит, со мной так еще никто не знакомился.
2: С места в карьер прям. Что, нормально? Надо попробовать.
0: Да, подружки. Попробуй, ну, слушайте, расскажешь.
1: Вы умеете, конечно, развеселить.
2: Пойду по Арбату погуляю.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Жили сетерей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: на Суточном.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Ленту!
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Русские перцы».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

0: на русском радио.
1: Кстати, почему-то про близнецов нам не приходят сообщения. Ведь реально есть люди, которых путают, потому что они близнецы.
2: Почему было здесь, по-моему, одно сообщение? Я постараюсь его найти к следующему.
1: Ну вот у Владимира похожая, конечно, история. Она прям не смешная, но вот про близнеца его мамы. Есть у нее сестра-близнец. Однажды он увидел и говорит: о, мама еще одна. Видимо, это было в детстве.
2: Ага.
1: А вообще хорошо, что у вас целых две мамы. Класс.
3: Даешь третью.
1: Ну, по ДНК, на самом деле, по ДНК это ваша еще одна мама.
2: Есть и молочные мамы, и крестные мамы. Знаешь, сколько мам может быть?
1: О, может.
2: Анжелочка нам пишет: доброе утро, оперчик. Как-то с мужем идем по торговому центру под ручку, разговариваем. Я отвлеклась, ну, конечно, в торговом центре-то. И снова беру под ручку и разговариваю. И вдруг слышу смех моего мужа. Оказалось, я чужого мужчину просто взяла под ручку, иду с ним разговариваю. Сказать, что я чуть не умерла со смеху, ничего не сказать.
1: О, это частая история. Доволен,
3: был прихватила и пошла.
1: Конечно.
3: Хорошие мужики на дороге не валяются.
2: Да.
3: Нет,
1: вот от Андрея пришло сообщение. Слушайте, ну это прямо вот немножечко жутковатая история пришла. Однажды он заходит в комнату, жена стоит к нему спиной. Он ее крепко обнимает, после чего оборачивается, а жена стоит сзади. Немая сцена. Оказалось, что приехала теща. И надела просто халат жены.
2: О, ну ладно, теща, можно
3: сколько
2: приобнять.
3: Сколько я видел роликов на эту тему.
2: Так, так, так.
1: Да. Но с другой стороны, если ваша теща обладательница такой же фигуры прекрасной, как и ваша жена,
2: то вам повезло.
1: То значит, ваша дочь будет тоже такая же красавица.
3: Да, по-любому.
1: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, я еще вспомнил одну историю давнюю, ржачную, которая с нами тоже произошла, со мной конкретно. А когда ко мне на мероприятии подошел наш оператор Володя Кончер.
2: Да.
1: Помните, подошел и говорит, я тебе скинул там ссылку с твоего последнего вот мероприятия, то, что мы снимали. Я говорю, что? Какую ссылку? Я говорю, у меня никаких мероприятий не было. Ну, я тебе сбросил, все. А оказалось, что он меня перепутал с Максом Приваловым.
2: Вас всегда путают.
3: Да, да.
1: И он отправил ссылку с его каким-то там мероприятием. А Макс он присылал то, что мне должен был выслать.
3: Ну, вы же ему ничего не сказали. Вы сказали, спасибо, посмотрел. Классно, молодец.
1: Ну, Максим Привалов, он очень деликатный человек. Он ему, конечно, ничего не сказал, а я высказал.
3: Да. Ну, кто сомневался?
2: Тебе больше ничего не присылают.
1: Я его отправил к этому, к окулисту.
3: Кому?
1: К окулисту.
2: К окулисту, такой врач.
3: А в отделе кадров появился окулист? Что это такое?
2: Окулист. Татьяна нам написала в группе ВК, я нашла это сообщение про близнецов, что однажды в университете после летних каникул

0: жизни. Оказалось, что это была сестра-близнец моей одногруппницы. Вот так вот. Она говорит: Таня, я была в шоке, что целый год училась с ней, но не подозревала о том, что у нее есть точная копия в виде сестры.
1: Mm-hmm. А вот они как раз подозревали. Меняли друг друга иногда, понимаешь?
0: Да, на нужных предметах.
2: А у нас тоже, кстати, опять история с нами связана. Сегодня мы эгоисты. Короче говоря, есть у Сивиль, у певицы, помощник Миша.
1: Помощник Миша.
2: Да. И потом узнали, что, оказывается, у него тоже есть брат-близнец,
1: да?
2: Который с нами почему-то не здоровался. И мы думаем, Миш,

0: Нет никакого брата.
1: Ну, слушай,
0: нет у меня никого.
2: Не хотела тебя говорить. Бывает и такой вариант биполярки сложный, когда вот просто не хотел с тобой здороваться. Что ты?
0: Я пойду звонить Сивиль. Все.
2: Давай, звони как
1: укуристу своему. Скандал учини.
3: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Ой, как вы думаете, о чем мы говорили вне эфира, ребята? О внутреннем топливе, которое заставляет нас работать с утра и до утра.
2: Качать и качать.
3: Нет,
2: качать
3: с утра и до десяти.
2: Вот. Да,
3: не после... перерабатывай, Антон.
2: После десяти приходит другой человек, который начинает качать.
1: А вот и другой человек пришел. Права свои музыкальные. Привет всем, здравствуйте. Доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро. Так, расскажи нам, пожалуйста, тебя с кем-то путали или ты, может быть, кого-то перепутал?
1: Ну, меня-то постоянно... Я расскажу только, где я перепутал. Стыдно, конечно, было в тот момент. Ну, у меня, на самом деле, много таких историй, но это такая, наверное, самая знаковая. Это было давно, много лет назад, день рождения Филиппа Киркорова. И уже под конец вечера все начинают расходиться, все такие навеселе. Я подхожу в гардероб и вижу, стоит она. Подхожу к ней и говорю: спасибо вам за ваше творчество, за вас джаз. И мы отходим, и моя подруга говорит: а зачем ты Вере Глаголевой говоришь спасибо за ваш джаз? Я говорю: так это же Алена Свиридова. Я говорю: нет, Дима, это Вера Глаголева. И, знаешь, и стыдно было уже вернуться назад и сказать: я люблю ваши фильмы, я люблю все, что вы создаете.
4: Да, и за джаз все равно спасибо.
1: Но она так не поняла, она такая: какой джаз, ну спасибо вам, молодой человек.
4: Да не, нормально, Димка, это хорошо, чего тебе стыдно? Вот если бы ты там Киркорова с Басковым перепутал, вот это стыдно. Лучший артист нас, извините, пожалуйста.
3: Ну, их очень сложно перепутать. Один высокий, другой блондин.
4: Вот и все, вот ты и нарвался.
2: А я, кстати, вспомнила фильм «Душа», и там объяснял так, что люди должны джазовать по жизни. Так что мне кажется, ты все, ничего не перепутал.
1: Не промах.
3: Джазуй и газуй.
4: Все. Жукова берет свой контрабас. Морозов берет свой саксофон.
3: А ты возьми свою валторну уже.
1: А я свою губную гармошку.
4: Вот и прекрасно, ребята.
2: Ансамбль классный.
4: Закатай губу. Вера, закатай губу. Значит, русские перцы уходят на отдых. Здесь Оленин остается. Всего вам наилучшего. Пока.
2: До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и Воронцовского парка.
4: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на...

0: собакафест.ру.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
6: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект. Новые коллекции. Суперцены на сантехнику. И скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Русское радио представляет.
9: Самое сердце.
8: Сергей Лазарев. 17 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
10: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю: «Не спешите с выводами». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране внедряют механизм поддержки перехода компаний на отечественный софт, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, предприятия могут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение российского программного обеспечения. Инициатива поможет обеспечить конкурентоспособность наукоемких секторов. Отечественное ПО определит суверенитет российской промышленности.

0: Банки договорились честно информировать клиентов об условиях вкладов. Меморандум уже подписали крупнейшие игроки рынка. Новые правила запрещают банкам рекламировать максимальную ставку по вкладам без указания условий ее получения. Кроме того, нельзя использовать графические приемы, которые визуально выделяют выгоду и скрывают ограничения. Например, крупный штрих, шрифт для ставки и мелкие для условий вроде необходимости оформить страховку или купить доп. Услуги. Минцифры сообщили о запуске приложения «Госскан», которое помогает сотрудникам организации ИП проверять данные водителя автомобиля по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто». С помощью нового сервиса можно уточнить возраст и статус человека, а также наличие у него льгот. Приложения также поддерживают работу с доверенностями от нескольких организаций. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный даже во время болезни, показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все еще берет больничный, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничный только раз за год. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Но давайте так же, как Русское радио любит вас, полюбите и вы себя. И сегодняшний замечательный день, 07.07, а мы же в России вообще семерочки любим. Поэтому сегодня счастливый день для всех, кто слушает Русское радио.

Ну, здесь ответ простой на этот вопрос, который задает Николай Басков. Ну, кто сказал тебе, что любви не бывает? Подруга, которая захотела увести твоего парня. Вот она тебе и говорит, да нет любви, не верь ты в нее. А я вам говорю, что она есть, и верьте в нее. И есть любовь с первого взгляда, и есть любовь даже после расставания и горькой обиды. Всегда все есть, если умеете научиться, уметь прощать. Вот если вы сейчас на кого-то обижаетесь, срочно прощайте и опять влюбляйтесь.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Через туман, тучи и пропасть. Номер первый.
1: Алло, алло, алёшенька, светловолосый паренек.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Мы едем, едем, едем.
7: Куда?
6: Где интересней.
8: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: отношения строить.
1: Мы, кстати, с Мэри, с Мари Краймбери виделись на прошлой неделе на ее концерте. Я говорю, ну как ты, наша любимая мелкая? Ну, мы ее так все называем, она об этом знает. Она говорит, ну что, говорит, домой хочу быстрее к ребенку, потому что так обидно всегда. Ну, все молодые мамы знают. Обидно пропускать те самые счастливые, даже секундочки, да, вот смотреть, как твой ребенок растет. А мне вот интересно, как вот звезды, такие как Мари Краймбери, своим детям говорят, мама сейчас пойдет, выступит, даст концерт на 40 тысяч человек и вернется обратно. Мне кажется, это так здорово потом показывать. Вот смотри, малышка или малыш, пока ты был маленьким, а вот что мама вытворяла с тысячами людей, делая их абсолютно счастливыми.

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Что слушает страна? Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Лето — это не дата в календаре, это когда едет.

0: Куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Новая песня на русском радио. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга, девчонки, разбирайте для своих видосиков эту песню и сторисы свои выкладывайте. Ну, а на вопрос, где моя подруга, самый лучший ответ, наверное, в свадебном путешествии. Медовый месяц у нее. И помните всегда, что дружба, ведь она познается в радости. Потому что только самый настоящий друг может откровенно

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Русское радио представляет.
7: Самое сердце.
6: Сергей Лазарев. 17 июля на сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра предложила ввести для операторов связи новые требования в рамках борьбы с мошенниками, передает «Коммерсант». Речь идет об ограничениях для детских сим-карт и уведомлении абонентов об основании массовых звонков. Так абонентов наделят правом жаловаться на массовые и автоматические звонки, если они не соответствуют заявленной цели. Исключения сделаны для вызовов от госорганов, кредитных организаций и обязательных уведомлений. И к другим темам. В стране появится перечень приоритетных видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Согласно законопроекту, это виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Общероссийские и региональные спортивные федерации будут реализовывать программы развития, а Минспорт оценивать эффективность работы. Выдача ипотеки в стране в первом полугодии выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Основной импульс пришелся на семейную ипотеку. В последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза. Всего за июнь по программе выдано 42 тысячи кредитов. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Между тем, почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Как показало исследование, среди покупателей недвижимости 49% респондентов хотели бы изменить квартиру, но пока не решились на этот шаг. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников опроса. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

Приветствую вас. Уже начало 12-го в Москве, поэтому добрый день всем и каждому. А день-то сегодня какой особенный, да? Иван Купала. То есть по традиции с сегодняшнего дня можно купаться. Ну, якобы вода уже прогрелась. Ну, у нас уже давно уже прогрелась. Но если вы все-таки верите в традиции, то купайтесь с сегодняшнего дня.

Мы тоже вам так говорим. Вы сможете, и мы знаем, вы сможете. Вот, можете прямо сейчас уже снимать эти видео и отправлять на сайт rusradio.ru для того, чтобы отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его к нам на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». А мы дарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Больше спорта, ведь помните, что движение – это жизнь.

Хана на русском радио. Ну, в принципе, да, сегодня нам синоптики обещали целый день дожди. Будут, но не целый день. 11:25 в столице. И, кстати, вот раньше, чтобы путешествовать по нашей прекрасной стране, нужно было, ну, почти всем обязательно проезжать через Москву. Ну, что здесь были пересадки сначала до Москвы, потом целый день гуляешь по Москве, идешь в универмаг, ну, или сидишь на вокзале всю ночь, и потом куда-то дальше отправляешься. А сейчас можно без заезда в столицу отправиться в самые красивые места. Кстати, скоро отправимся в русские каникулы, через 2 минуты.

0: На русском радио «Русские каникулы». Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Байкал, особенно в последние годы, неизменно входит в тройку самых востребованных у россиян направлений. Место уникальное, всемирно известное, хотя кому-то до сих пор кажется, что проще попасть в Южную Америку, чем побывать в Прибайкалье. На самом деле, сегодня есть несколько вариантов такого увлекательного отпуска. Например, можно пересечь всю страну на поезде от европейских границ до Восточной Сибири и увидеть невиданные ранее места из окна комфортабельного купе. 24 июля в 8-дневное путешествие отправляется туристский поезд «Байкальская сказка». Он выезжает из Москвы с экскурсионными остановками в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Конечной точкой станут восхитительные пейзажи Байкала и Ольхона. Каждый километр этой байкальской сказки наполнен открытиями. От арт-объектов и исторических экспонатов в Пермском крае и дегустации легендарных сибирских пельменей до динамичного Екатеринбурга на границе двух континентов и круга байкальской железной дороги, где каждая остановка поезда на паровой тяге – это возможность для незабываемых фотосессий. Добавьте к этому величественный Енисей, мастерство деревянного зодчества Иркутска и, в общем, действительно как в сказке, оказаться в которой явно захочется всей семьей. И это не только дружно и весело, ведь путешественникам с детьми при покупке билетов в купе предоставляются скидки. То есть, чем вас больше, тем и поездка будет выгоднее.
0: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с Федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «Байкальская сказка» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом. Русское радио.

Ну вот он и второй тайный смысл этой песни. Я отворила дверцу и не смогла сказать стоп-стоп-стоп. Это про что, как вы думаете? Ну вот это про ночное открывание дверцы холодильника, конечно же. Откроешь, все, и вот, а вот тут нужно уметь сказать себе стоп-стоп-стоп. Учитесь, учитесь, и тогда все будет хорошо. И тогда к осени влезете в ваше любимое платье.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки

0: Товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Русское радио приглашает. Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
8: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
3: Опять

0: Реклама на русском.
1: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru.
9: 12+. Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру.
10: АО «Синема парк». УГРН 102.

0: 8-926-46, город Москва, 0+.
1: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. И 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
2: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026».
3: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект об выдворении мигрантов. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, будет больше оснований для перемещения иностранцев за пределы страны. Сейчас в списке 22 административных нарушений, однако предложенные поправки расширяют этот перечень вдвое. Например, добавят дискриминацию по любому признаку и несоблюдение требований пограничников. И к другим темам. В стране могут повысить цены на курицу и другое мясо птицы в связи с тяжелым состоянием отрасли, пишут «Известия». Производители столкнулись с самым серьезным ухудшением экономики за несколько лет. Рентабельность рухнула до 6-7% при оптимальной от 15%. Эксперты прогнозируют, что многие предприятия могут закрыться, а другие будут вынуждены поднять цены. С 1 сентября российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Новые требования закреплены приказом Минпросвещения. Ранее методические рекомендации допускали постепенное введение домашних заданий с ограничением времени их выполнения до 1 часа в день. Теперь эта норма отменена. Изменения направлены на снижение учебной нагрузки в период адаптации детей к школе. При этом образовательный процесс для первоклассников будет полностью организован в рамках школьных занятий. И о погоде. Сегодня в столице ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от 19 до 21 градуса. При этом осадки будут идти в Москве,

0: каждый день в течение недели. По предварительным расчетам, за это время может выпасть до 80% месячной нормы осадков. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

Могли бы дать 5 сегодня Юрий из Красноярска в утреннем шоу «Русские перцы», но Юрию повезло на 4000 рублей. Кому-то еще сегодня тоже повезет на 4000 рублей. Напомните, что завтра вы не только 5, но и 10 можете забрать у «Русского радио». Слушайте утреннее шоу «Русские перцы».

Ну вот как раз 12.05 в столице. Я желаю вам проводить каждый летний день на 5, на отлично, чтобы все у вас было отлично. И на работе, и настроение, и высыпаться, и ваши гулянки-вечеринки, и ваши поездки, и, конечно же, любые ваши путешествия. Все на 5.

Вот чтобы лето вам не показалось таким преданным бывшим, нужно наслаждаться каждым днем. А то, знаете, эти летние дни, они такие, они ведь так быстро пролетают. Поэтому каждый вечер позволяйте себе что-нибудь новенькое, интересное. Например, прогулку домой по другому маршруту.

0: ошибаешься, блин!
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Настройте Сбер.

0: Бизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
2: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

12.3 столицы, а мы даем вам шанс не только позаниматься спортом, но и отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно, загружайте его на сайт rusradio.ru, ну или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А меня прогулки. Все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
4: ну,
3: уже без
4: движения. Понимаешь, ну, что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится.
3: Спасибо.
4: Хороший детектив.

0: Утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Конфетные

0: квартиру сніму на суточно ром.
1: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Не кричите, пожалуйста. Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Всем счастливым людям посвящается эта новая песня от Жасмин. Какое счастье! Если у вас есть свободная минутка, не поленитесь, зайдите на сайт rusradio.ru в раздел «Золотой граммофон» и проголосуйте за любимую песню. Все будет.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
3: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Тебя 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете?
4: Еще чего. Мы про телеканал 360.

0: один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
2: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
3: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Ранее Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от налоговой службы сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Работникам, воспитывающим детей младше 18 лет, предложили предоставить право на сокращенную рабочую неделю с сохранением полной зарплаты и дополнительные оплачиваемые выходные. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В случае одобрения документ может вступить в силу с 1 сентября. Ранее правительством неоднократно рассматривались проекты федеральных законов с аналогичным предметом правового регулирования. Минпромторг прорабатывает возможность введения утильсбора на железнодорожную технику. Внедрить механизм предложили губернаторы и представители отрасли, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Министерство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В стране уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику, напомнил министр. Ученые пришли к выводу, что пик умственных способностей человека наступает только к 55-60 годам. С возрастом действительно снижается скорость мышления, однако, как показало исследование, одновременно улучшается способность решать сложные задачи. Сочетание таких качеств, как стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость, и определяет пик интеллектуальной формы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском.

осталось. А многие даже еще там не попробовали каких-то фруктов, не искупались, не отдохнули, за город не съездили. Так что давайте, говорится, берите себя в руки, соберитесь и намечайте на самые ближайшие выходные какое-нибудь приятное путешествие, приятной компании, приятное место. И, конечно же, чтобы там обязательно звучала приятная музыка, которая всегда звучит на русском радио.

кто там на море собирается или кто уже на море, помните, что специалисты рекомендуют находиться в воде как минимум 40 минут. Но чтобы ваш организм напитался всеми теми полезностями, что содержит море, и потом же, когда вы вернетесь к себе домой, потрогаете себя, свою кожу и скажете: да, спасибо, это сработало. Правда, это работает. Как можно дольше находитесь в море в дневные часы, но не забывайте защищаться от солнца.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен.

0: Песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
8: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Хотите почувствовать себя звездой русского радио? Все в ваших руках. Может быть, именно из-за вас, из-за вашего чувства юмора и вашего авторства будет улыбаться вся страна. Придумайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте. Добро пожаловать на rusradio.ru.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Русская

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
5: 6+.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 15+. Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

А у нас намечается стол заказов. Будем на всю зону вещания русского радио по всей стране и другим странам тоже рассылать хорошее настроение, ваши приветы и, конечно же, поздравления те, кто сегодня, 7 июля, что-то приятное отмечает. Готовьтесь отправлять нам сообщения.

0: Реклама на русском.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
3: Невозможно.
0: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
0: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
5: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу обновленные правила получения пенсии. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке граждан через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно. Главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной за счет цифровизации. Также сегодня вступил в силу закон о запрете авторизации на сайтах и приложениях через Google, Apple ID и другие иностранные сервисы. Теперь компании обязаны использовать только отечественные инструменты для входа. За неисполнение требований предусмотрены крупные штрафы. Мера касается только владельцев сайтов и юрлиц. Обычных граждан штрафовать за использование зарубежных сервисов авторизации не будут. С 1 сентября в стране изменится правило полетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. По новым требованиям детей теперь нельзя размещать отдельно от родителей. Также Минтранс ужесточает требования к детским уголкам, семейным помещениям и комнатам матери и ребенка в аэропортах. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке билетов и провозить протезы и средства ухода без оплаты. В стране зафиксирован рост средних зарплат у представителей ряда профессий, в частности у фотографов. По результатам апреля они стали получать в полтора раза больше в годовом выражении. Второе место по приросту ежемесячных доходов стали занимать переводчики. Их услуги сейчас приносят на 55% больше, чем в 2025 году. Тройку лидеров замыкают сотрудники из негосударственного пенсионного фонда – плюс 50%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и стол заказов на русском радио. Здравствуйте всем. Привет-привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов к передаче ваших посланий, приветов и поздравлений. Жду их. Присылайте на наши мессенджеры. Все они привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Отправляя нам сообщение, не забудьте подписаться. Ну, если вы вдруг не придумали никакого повода, с чем поздравить, можете поздравить. Сегодня день Ивана Купала. Сегодня просто хороший день, сегодня прекрасный летний день, и просто с хорошим настроением поздравляйте ваших родных, близких и коллег. Жду ваших сообщений.

Здравствуйте, Аннушки, я вас безумно люблю, написала нам Юля в стол заказов. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления для сына Жукова Эдуарда из Ульяновска. Поздравляем с днем рождения. Желаю всех земных благ. Это от мамы поздравления. Надежда пишет нам. Поздравляю Олю из Орехово-Зуево с днем рождения. Желаю огромного крепкого здоровья. Ее коллега с работы Надя. Привет от Любови летит. И поздравления для дочурки Натальи Ивановой с 19-летием дочка. Пусть 19-й год твоей жизни будет классным, веселым, насыщенным, взрывным и невероятным. Иди по жизни с гордо поднятой головой, смело и уверенно достигая своих целей. Пусть у тебя будет отличное настроение, преданные друзья.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кристина передает привет своему парню Леше. Очень люблю тебя, Леша. Желаю всего хорошего и, самое главное, хорошего рабочего дня. Чем сдавать вступительные испытания? Это следующее сообщение. Всем абитуриентам желаем удачи и не растерять последнюю нервную клетку. Мэри Джейн из Балашихи шлет всем привет. Елена Путилина, здравствуйте. У меня сегодня день рождения. Это Елена пишет нам. И принимаю поздравления, между прочим, Лен от Русского радио тоже. Ловите поздравления, и пусть у вас все будет хорошо. Санкт-Петербург, Денис Прошагин пишет нам. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет всем из Питера, где сейчас белые ночи продолжаются. Поздравления для нашего маленького сыночка. Следующее сообщение для Ванечки. Поздравляем с первым юбилеем, с десятилетием. Пусть его заветное желание стать великим футболистом обязательно исполнится. Мама, папа, всегда рядом с тобой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших приветов в столе заказов. Мари пишет нам. Передаю летний и теплый привет моей сестричке в Англию. Как хорошо, что ты у меня есть. Добрый день, Русское радио. Привет вам из солнечного Казахстана. Особенный привет моему мужу Макрушину Константину и всем, кто сейчас слушает Русское радио. От Людмилы большущий привет. Любимому мужу Димуле привет от Натальи. Легкой тебе недели, отличного настроения. Я тебя обожаю. Ты лучший. С днем прощения тебя. Прости, если что не так. От мужа Юрия следующее сообщение. Передаю привет жене Инне и дочери Полине. Они сейчас за городом, на даче. Ой, им так хорошо сейчас. Шлю им приветик. Дальше привет отправляется из Хабаровска. Елене из Хекцира. Передаю привет моему мужу Михаилу. Скажи спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Им еще одно сообщение, только что прилетевшее к нам сюда на Русское радио от Вадима. Передайте, пожалуйста, Есиной Танечке огромнейший привет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От Анюты привет моему лучшему другу Олежке. Он самый лучший друг. Один раз у меня не хватило денег в магазине, и он, между прочим, заплатил за меня. Вот такой у меня самый лучший, прекрасный, замечательный друг. Горжусь тобой, горжусь, что мы с тобой друзья. Русское радио, передайте, пожалуйста, для Людмилы Базиковой из Иванниковой, из города Кувандык. Привет от Ивана. Пусть все будет хорошо. Русское радио, здравствуйте, из Республики Коми. Привет брату Антону, он сейчас работает на даче. Привет ему. Еще привет из Севастополя. Поздравления Екатерине с днем рождения от Тахмины. Это сообщение прилетело на Русское радио. Еще Мария пишет нам: поздравляю всех с праздником. Пусть у всех все будет хорошо. От Марии из Тольятти. А Павел передает поздравления для сына Никитенко Павла с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов во всем от папы Кузьмича и мамы Светланы. А еще очень скоро я сделаю кому-то из вас подарок. Это сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Ждет того, кто правильно ответит на мои вопросы о Москве. Конечно же, будут варианты ответов, вопросы несложные, но познавательные. Будьте первым, кто дозвонится в эфир. Набирайте 8495-995-105-7. Жду.

0: «Московский блиц» на русском радио.
1: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – «Время быть вместе». Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
2: К нам на русское радио дозвонилась Антонина из Ульяновска. Антонина, здравствуйте.
3: День добрый. Да, привет, привет.
2: Как часто вы бываете в Москве?
3: Бывает раз в год точно.
2: Тогда вас с легкостью справитесь с этими вопросами, потому что про те места, про которые пойдет речь, наверняка там вы бывали, и там еще будут вкусные вопросы. Итак, внимание, Антонина, вопрос первый для вас. Какая станция московского метро уникальна тем, что построена прямо на мосту над открытой рекой, и из нее панорамных окон можно смотреть на воду? Итак, варианты ответов — это Воробьевы горы, парк культуры или станция метро «Спортивная». Ну, представьте, так, мост, да, над рекой, да, и панорамные окна. Воробьевы горы, считаете? Воробьевы горы. Да, конечно же, это те самые. Да, станция Воробьевы горы – уникальная станция. Она находится прямо над Лужнецким метромостом. Это самая первая в мире станция метро, которую построили прямо над открытой водой. А еще она абсолютный рекордсмен Москвы по длине. Протяженность ее платформы вместе с коридорами – целых 282 метра. Так, первый вопрос отвечен правильным. Продолжаем дальше, Антонина, с вами. Какой... Точно, мне кажется, даже без подсказок ответите. Какой молочный продукт в стеклянных бутылках с яркой зеленой крышкой из фольги был самым популярным вечерним напитком у советских москвичей? Это молоко, кефир или ряженка? Вспоминайте.
3: По-моему, кефир.
2: Что тут вспоминать? Конечно, да, вот тот самый, это бутылка, да, с зеленой крышечкой. Ну, давайте я еще всем напомню, да, это приятно окунуться в это время. В то самое советское время цвет фольги на бутылке заменял привычную нам теперь уже этикетку. Покупатели сразу видели, что берут. У обычного молока, помните, крышечка была такая серебристая. У кефира она была зеленая, а у любимой многими ряженки розовый или желтый. А, кстати, тогда помните, еще пустые стеклянные бутылки москвичи, ну, не только москвичи, сдавали в магазин, ну, мыли сначала, да, и потом сдавали в магазин и получали за это реальные деньги. Было, кстати, очень удобно детей отправлять. Вот пойди, сдай бутылки, и будет тебе на мороженое. Так, ну, Антонин, вы уже ответили на два вопроса правильно из трех, уже подарок ваш. Ну, давайте еще один вопрос. Возможно, ответ на этот вопрос пригодится вам для путешествия в Москву. Где жители и гости столицы могут охладиться в жару и поймать настоящую курортную атмосферу, не выезжая из города? Это в торгово-развлекательных центрах, это в открытых городских бассейнах или это в подземных переходах метро? Выбирайте. Любой.
3: Так, в открытых бассейнах.
2: Ну, конечно же, да. Их становится с каждым годом все больше и больше. С началом летнего сезона жители и гости столицы могут посетить современные бассейны под открытым небом на фестивальных площадках и в городских парках. Для комфорта посетителей воду в них фильтруют и подогревают, а на некоторых площадках для маленьких гостей предусмотрен отдельный детский бассейн. Я поздравляю вас, Антонина, вы становитесь нашей победительницей и получаете в подарок сертификат на 4000 рублей на популярный Marketplace. Спасибо за отличную игру.

0: Ну, а со всеми подробностями игры можно ознакомиться на сайте rusradio.ru.
1: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – «Время быть вместе». Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
2: «Московский блиц» на русском радио.

0: Поет Дмитрий Маликов, а голос мой сотри. Вот, примерно этим я и занимаюсь сейчас. Да, Иван Соловьев уже в студии.
1: Я приветствую вас.
0: Да,
1: всех.
0: Спасибо. Спасибо, что ты вовремя. Спасибо, что ты опять с очередной классной идеей.
1: Вообще, сам от себя такого не ожидал. Мне вчера просто подарили ведро лисичек.
0: О!
1: Поэтому сегодня у меня день лисичек. Сегодня целых два, а то, может быть, три рецепта будет за одну рубрику.
0: Слушай, ну, давай уточним сразу.
1: Давай.
0: А ведро, бывает детское ведро?
1: Нет, нормально, нормально такое... Где-то 5-литровое ведро.
0: Большое ведро.
1: Да, такое, даже, по-моему, там чуть больше, там с горки прям было.
0: Ты знаешь, как вот в ресторанах появляется такое сезонное меню лисичек.
1: Да, да,

Там считают, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ. Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Результаты представил Минпромторг на международной промышленной выставке и «Иннопром». Субъекты федерации оценивались по 47 критериям. Сегодня в столице работают свыше 4500 предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей. Более быстрее всего развиваются высокотехнологичные сектора. Этому способствует комплексная программа поддержки.

Но, наверное, у каждого из нас в жизни была такая история, такая ситуация, когда ты знаешь чужой секрет, или, может быть, какой-то свой секрет давит на плечи, и ты такой: нет, нет, все, я больше не могу молчать, я хочу это рассказать. Да, было дело, иногда это положительно заканчивалось, иногда не очень. А вообще, друзья, я тоже не могу молчать, я просто не умею этого делать, и поэтому, распахнув всю свою широкую душу, говорю вам здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио.

чем, как завтра свою семью любимую поздравить. Какую-то идею, может быть, что-то интересное, оригинальное в голову придет. Ну, конечно, хозяюшки, наверное, что-то вкусненькое будут готовить. Ну, а сильная половина человечества... Надо какие-то подарки, может быть, даже придумать. Вы слушаете Русское радио, от нас подарки сплошь музыкальные. Ханна и Нюша, ближайший план. Меня зовут Иван Соловьев, привет.

0: Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы

0: получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру.
1: АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
2: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
3: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Москва оказалась под атакой беспилотников. Налет продолжается в течение дня. По последним данным мэра Сергея Собянина, число сбитых на подлете к столице БПЛА достигло 49.

0: слушаете главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидкой

0: Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Если хочешь танцевать.

0: 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Чужие тебя 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
1: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Медведев. Он подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – цифровой суверенитет. Водителям, которые целый год обходятся без штрафов, могут дать новую льготу. В Минтранс направили предложение разрешить таким автомобилистам бесплатно пользоваться платными трассами, федеральными и региональными. Инициатива касается физических лиц, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В Госдуме сообщили, что в стране таких водителей около 7%. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая

Ленка передает Людмила. Отдыхаем на даче, жара у нас, классная погода. Привет девчонкам из компании ИСС, Даша, Саша и Катя. Еще часик и домой, сообщает Ольга. Пожалуйста, передайте привет не всем.

группой номер 20 Инне Децель, Инне Санье, Ирине Райхане, Рамиле, Вероничке большой привет, Вике, Наташе и Лене. Девочки, еще немного и домой. Ваша маленькая звездочка. Так написано. Наверное, звездочка хотела написать. Звездочка по имени Нафиса Гафурова. Едем дальше. Привет из Тюмени от Олеси, всем слушателям Русского радио. Привет мужу Артуру.

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Привет. Привет любимому мужу Андрею. Собираем черную смородину. Урожай в этом году, но очень богатый, сообщает Евгения. Ну, давайте. Ведерко черной смородины, 3-я Хорошевская, 12, город Москва. С удовольствием примем витамины в подарок. Привет, Русское радио, привет мужу. Выехали из Омска в Павлодар в ночь. Мы в тебя верим, все будет хорошо. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет бабушке и поздравляю ее с юбилеем.

0: 4000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них

Да, вот такое вот озорное летнее настроение у Марфы. Новинка «Забери меня». Так, ребятки, финальная порция ваших сообщений из Нижнего Новгорода. Женя Морозов передает привет друзьям Диме, Лене, Наташе, Мише, Яне и самой любимой девушке и

0: бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
4: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну со срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком МОК также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее. Власти не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Либ.

0: Знаю.
1: Вот, у нас уже есть даже, кстати, первое сообщение. Не только Иван у нас хранит вот эти вот мелочи. Анна Машталенко, наш постоянный радиокорреспондент, пишет: «Я храню годами бабушкину брошь в память о моей любимой бабуле». Вот, кстати, о старинных брошах. Они же всегда все были очень такие здоровые.
0: Массивные, здоровые, да, камни там вот это вот.
1: Мне кажется, любая, при всем уважении ко всем бабушкам мира, все-таки если эту бабушкину брошь надеть, она способна превратить любой, даже самый современный платье, не знаю, в наряд солистки хора народной песни. Что бабушкина брошь.
0: Ребята, рассказывайте свои истории. 8 916 003 105 7. Заходите в наш канал в мессенджере.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ой, ребята, читаем ваши истории, и прям действительно так радостно за вас. Вы такие сентиментальные.
2: Да, конечно. А вот
1: такие прям мух.
2: Муси-пуси.
1: Муси-пуси, ага.
2: Слушай, а вот действительно, даешь вроде бы, ну, такая тема непростая, скажем так.
1: Непростая.
2: А она ведь как рентгеном просвечивает наши.

У вас сегодня какие безделушки и мелочи вы храните много-много-много-много лет, и рука не поднимается выбросить, и связана история с этим. Вот, Олеся, я по жизни очень люблю биологию. В школе на уроках биологии мы собирали разные красивые листочки от разных деревьев, кустов и сушили их в книжках. А после, когда листочки высохли, я их переклеила в тетрадь и подписала, какому дереву принадлежит листочек. И уже закончила школу, колледж, университет. Но до сих пор, когда становится мне грустно, я беру эту тетрадь с гербарием, перелистываю, вспоминаю, как нам было весело, когда мы собирали все это в парке, и так становится тепло, легко и хорошо, как будто бы и нет никаких проблем и эмоционального выгорания.

0: история. Тоже тепло так.
1: Бабушка — это мамина мама?
0: Мамина мама. Уже и бабушки нет, и мамы нет. Но вот, вот эта память, вот это вот, знаешь, вот, это же тоже такая эмоциональная история.
1: Эмоциональная? Да вообще ты у нас парень эмоциональный, друзья. Да. Сейчас все слезами умоемся и дать ему волю. Так, Елена Нестеренко докладывает. Добрый вечер. Храню обертку от первого съеденного шоколадного батончика с кокосовой стружкой. Ну, извините.
0: Все поняли.
1: Ну, надо, как бы, понимаешь. Купленный в Харькове в 1992 году.
0: Ого.
1: Купил тогда еще жених, а теперь, внимание, панч, бывший муж. Вот, вот, мужики, вот нам-то кажется, что женщины иногда хранят вещи какие-то из любви к нам, чтобы подольше.

0: мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: твои сокровища. Расскажите о какой-то сентиментальной мелочи, которая прямо сейчас у вас хранится в каком-нибудь тайном месте.
1: Блог про детей открываем.
0: Ну куда ж без этого.
1: Екатерина Рыжкова, у нее бирочки из роддома всех четверых детей, а у, значит, Анжелики Лопатиной из Иваново, она хранит тест на беременность с двумя полосками дочки. Вот ей на днях исполнилось уже 15 лет. А этот хранит вот эту штучку.
0: Тест на беременность все-таки хранится.
1: Да, 15 лет хранится.
0: Ну что?

0: lenta.ru.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину.

0: на русском.
1: Сегодня обсуждаем те самые копеечные мелочи, которые ничего не стоят на рынке, но за которые мы держимся мертвой хваткой.
2: Стоит много для наших сердец.
1: Сентиментальные вещи, которые мы храним годами и не выбрасываем до сих пор. Прошу, коллега.
2: Полина пишет: ребята, привет. Вот сейчас держитесь за стулья. А я храню косу. 71 сантиметр длиной. Отрезали мне ее в 14 лет под корень. Сейчас мне 50. Парик мне на старость обеспечен.

0: на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз, три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3 объемом 9 литров.

Министерств отчитались о запасах, работе АЗС и об обеспечении топливом экстренных служб. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке напряженной. Он допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. С 1 сентября отели с количеством номеров более 50 будут обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, по мессенджеру Макс. К этой дате гостиницы должны купить необходимое оборудование и обучить персонал. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, администрация мессенджера готова оказывать необходимую методическую и информационную поддержку. И еще одно нововведение. С 1 сентября вступит в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них ищи

0: Да, и вот сейчас послушаем.
1: Это с зеркалом.
2: Слушай, а кто? А были варианты? Кто претендовал на...
1: Были. Мы пробовали с Юлей Савичевой ее сделать. Но что-то у нас там совсем разные тональности были. Она, конечно, выше. Ну, по диапазонам не сошлись. То есть, как в моем исполнении она более роковая получается, а ей низко. А если, как бы, мне нормально, то есть, то ей высоко. Да, то есть, поэтому это непросто, на самом деле, создать дуэт, ну, как бы, так, чтобы он работал. Вот.
2: Давайте будем слушать прямо сейчас песню.

0: вечер на русском.
1: У нас в гостях Роман Архипов. Ром, привет еще раз.
2: Привет, привет.
1: Мы сегодня у слушателей в первом части нашего шоу спрашивали, какую сентиментальную вещицу, вещь они хранят долгими-долгими годами и не выбрасывают, рука не поднимается. Ну вот, например, Саша Чепчик сына хранит.
3: Ну нет, ну,

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Роман Архипов у нас сегодня в гостях. Друзья, я помню Ромку еще таким молодым, и какие повзрослел, заматерел.
2: На руках носил.
1: И тебе это хорошо. Ну,

0: Вот что я хотел сказать. Все, на этом комплименты заканчиваю. Сейчас дело за тобой. Смотри, ничего. Сейчас слово передается тебе. У нас в программе есть рубрика «Наболело». Это наше изобретение. В том числе, может быть, даже о внутреннем, о ментальном. Это рубрика, которую мы с Иваном сами породили, конкурентов у нее нет. Здесь мы тебе вообще вопросники не задаем. Здесь мы говорим, есть ли что-то, Рома, что внутри тебя болит, вибрирует, заставляет твои кулаки сжиматься, просится наружу, а вопросы об этом тебе
1: не задают.
0: Вот, сам задай себе, будь любезен, вопрос, и сам на него ответь.
2: Да, ага, понял. Вы знаете, я живу за городом, и сейчас сезон, в общем-то, дачников и огородников. И, наверное, не у меня одного, но наболели уже вот второй год вот эти ужасные слизни, испанские или какие-то.
1: Испанские,
2: это прям у меня каждый вечер заканчивается тем, что я от дома там...

0: не какая-то крошка, да, да, они говорят, да, да, но все равно
1: а
0: это
1: еще знаешь, как с ними
0: какое-то
1: можно бороться, я знаю? Можно вот этот просто обычный перец черный или красный.
0: Да, тоже я видел.
1: Посыпаешь,
0: да,
1: и они прям жгутся в него.
0: Это на утр... надо на утреннее шоу, да, к перцам?
2: Нет, это слишком, это слишком серьезная тема для них.
0: Они просто Юрию что-то... позвонить, сказать, заклинатель этих слизней. Юрий взмахнет там чем-нибудь волосами, и они убегут.
1: Они у него есть?
0: Волосы?
1: Да.
2: А, есть. Да, я думал,

0: короче.
1: Серьезно?
2: Не, кстати, ну это от улиток, да, вот это есть корейская вот эта всякая лабуда.
1: Как лицо. Может быть для человека большого такого увесистого куска плоти человеческой опасным вот этот маленький какой-то беспанцирный...
2: А малярийные
1: вот
2: комары?
0: Да, но он потому что вот эта слизь, которую он выделяет, она опасна для человека, для кожи.
2: И мерзко.
0: Поэтому, Саш, если ты в следующий раз захочешь маску и слизь, не делай этого.
1: Слава богу, сейчас
2: лучше
1: так...
2: в магазине купи. Так она недорогая.
1: Теперь уже три взрослых мужика обсуждают маски для лица.
0: Роман Архипов в гостях, мы вернемся скоро.
3: Вечер на русском.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями.

0: Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Роман Архипов. Ром, ты папа трехлетней дочки.
2: Да.
1: Ева ее зовут.
2: Да.
1: Мы для тебя подготовили такой блиц, ну, такой отцовский блиц, при помощи которого мы сейчас выясним, какой вообще ты вот отец для своей дочери, какие у вас отношения, там, и т.д., и т.п.
2: Это через блиц выясняется.
1: Ну, да? Такой полушуточный, а может быть и полусерьезный.
3: Да нет, в принципе, вообще слушателям нравится наблюдать за тем, как

0: уговаривать съесть еще одну ложечку супа или убрать тарелку и поест, пока проголодается, когда.
1: А вот второе. Я не заставляю. Серьезно? На самом деле, у них, слава богу, тут хороший аппетит, и заставлять кушать ее не надо.
2: Так, психануть и собрать игрушки самому за 5 минут или все-таки настоятельно стоять над ребенком?
1: Настоять. Mm-hmm. Это здесь прям... Да.
0: Здесь ты пожестче, конечно.
1: Ну, да.
0: Я в этом смысле по рейтингу папа тряпка, я на две позиции выше тебя стою.
2: Ну и финальный вопрос. Быть для дочки добрым полицейским, который втайне от мамы разрешает все, или строгим батей, у которого все по режиму?
1: Ну, первое, конечно, но тем не менее я пытаюсь как-то вот вкручивать в

0: На самом деле очень весело. Очень
1: и, вот теперь, про настоящее веселье. Давай представим любой классический кошмар молодого отца. Суббота, ты дома остаешься один, жена пошла по своим делам, и тут начинается идеальный шторм. Собаки начинают лаять друг на друга. Бренди грызет Шеридана. Ева пугается, начинает плакать. И на плите в этот момент выкипает каша. Вообще все, что происходит.
2: Твои действия.
0: Да ничего, это такая нормальный день. Нет, на самом деле я привык к этому. Собаки достаточно спокойно играют. На плите что-нибудь убегает. Ну, надо закончить. Да. Я, в принципе, такой человек прагматичный. То есть, если есть проблемы, ее надо решать.
2: Отлично. Роман Архипов в гостях. Вернемся скоро.

0: грустными лицами.
1: В том числе. Мне кажется, твоя аудитория, если встретится, они, в принципе, ну, не узнают друг друга.
2: Да, скажут.
1: Архипов, да. Обнимемся. Ну что, зашел ты сюда простым артистом к нам, Роман, а уходишь настоящим титаном.
0: Это правда.
1: Молодец.
0: Спасибо. Молодец.
1: У меня к тебе вопросов больше нет.
2: Да, я тоже коллега. Вопросов больше не имею.
1: Ну так, ну
2: все, пока. До свидания.
1: Как он тебе? Хороший. Ну,
2: прекрасный человек, мы Романа знаем давно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, ребят. Спасибо всем, кто слушал. И до новых встреч.
2: Да, «Вечер на русском» вернется в эфир завтра в 18:00.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Пока.
3: Пряников и Соловьев. «Вечер на русском».

0: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
1: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
4: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Московский зоопарк обсуждает с Китаем возможность оставить панду Катюшу. По международным соглашениям все бамбуковые медведи принадлежат КНР. По словам директора зоопарка, подобного прецедента раньше не было, но российская сторона рассчитывает продолжить переговоры. Для Катюши в зоопарке строят новый большой вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

момента появления на эстраде Татьяны Куртуковой «Девушка с косой» — это не про мрачные прогнозы или, скажем, про синокос. Это скорее про новый тренд, когда народное становится модным, а звучание этнических мотивов становится чуть ли не обязательным условием для любого хита. И вот

0: В любом случае, упрощение правил, на мой взгляд, можно лишь приветствовать. Главное, чтобы те, кто садится за руль вездеходной техники, был ознакомлен с важными тонкостями управления ею. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов,

0: Амортизатор компания ArtLife 6+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
0: Русское радио представляет «Дискотека 90-х». 10 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: День, когда я забыл про день рождения жены –

отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобиль и как обычную машину с ДВС, и как транспорт на электротяге. Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако резкого и долгосрочного перелома это не принесет. В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Оно ориентировано на жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. По задумке авторов, пользователи размещают на сайте объявления с описанием своих питомцев.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: По нынешним погодам, когда небо низкое, солнца нет вовсе, и то, что в городе лето, можно понять только по календарю, а уж точно не взглянув за окно, разве что песни Зиверт, да

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 107.

0: Одноклассниках. Пишите.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: 1. 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+.
1: Русское радио представляет. Сергей Лазарев. 17 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
0: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений.

0: Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот я все говорю, дождь и дождь, а настроение-то у вас совсем даже не дождливое. Молодцы, дорогие мои, умеете создать правильную атмосферу. Плюс 25 и вечное лето – это то, что царит, судя по всему, в ваших душах и сердцах, и это действительно круто. А если даже случаются какие-то неприятности, вы всегда находите способ, ну, как-то подбодрить тех, кто в этом нуждается. Хочу передать огромный, просто огромный привет моей любимой дочурке Батинчук Елизавете, которая болеет, а я сейчас на работе, пишет нам Марина. Все у тебя пройдет, ты поправишься, и мы опять пойдем с тобой гулять. Мама Марина подписалась. Мариночка,

благоприятной обстановке для роста и развития. Коллеги подписались. Саш, всего наилучшего. С днем рождения. Будьте счастливы. Лена сообщает. Передайте, пожалуйста, для нас хорошую песню. Маратик, у нас все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Вам, ребятушки, доброй дороги. Вера Федосеева пишет. Добрый вечер. Передаю большой привет Григорию Анатольевичу Чурикову, который сейчас едет за рулем по дороге. Дорогой мой, береги себя. Я тебя очень люблю. Возвращайся поскорее. Я по тебе скучаю. И еще Александр передает привет всем жителям поселка Федотова от Калягина Александра. Наилучшие пожелания. Ну что, еще один привет доставлен. Давайте-ка наши координаты еще раз. 916-979-1430.

Признак того, что ваш привет прозвучал в эфире любимого русского. Ну вот, разобрались наконец. Лиза сообщает, хочу передать привет моим друзьям и знакомым. Тех, кто работает в нашем магазине возле метро Кантемировская, город Москва. Лиза, Лиза, вам большой привет, если сейчас трудитесь. Знаете, что я вместе с вами. Александр просит передать привет Кате Терещенко. Она сейчас на практике в Саранске. В больнице собирается лечить людей. Ого, важно и почетно. Удачи и успехов. Папа Александр из Арзамаса подписался. Александр, я как родитель, вот честно, представляю, как вы гордитесь вашей дочуркой. Катюш, вы будете лучшим доктором. Я в вас очень верю. Пусть

0: один. Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
1: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: который до этого времени сформирован не был. Маркетологи выяснили, что каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Опрос провели специалисты одной из крупнейших торговых сетей в стране. Согласно исследованию, в топ способов охладиться в жаркий день также вошли, например, зайти в магазин, где есть кондиционер, держать воду в холодильнике и принимать душ каждые 2 часа. Около половины опрошенных россиян едят мороженое летом несколько раз в неделю. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.

дайте мне точку опоры, и я, ну нет, не стану, конечно, переворачивать мир, пусть стоит как есть, а вот оттолкнуться и взлететь повыше и посмотреть, на месте ли там за облаками большой и малый медведи, как там ретроградный Меркурий поживает и конфликтуют ли до сих пор Марс и Венера. Безумно интересно, но, друзья мои, полеты во сне и наяву оставлю до лучших времен, пока еще целый час буду здесь, в уютной студии Русского радио, и, знаете, ничуть не жалею об этом, потому как с той стороны

0: Про что, про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили на русском.

0: память как-то подводила.
1: Привет, Юля. Привет. Нет, не подводила, слава Нет. богу, никогда меня память. Память у меня прекрасная, крепкая, хорошая, mm-hmm. как и аппетит и сон. Так что все помню, ничего не забываю. Вкусно, сладко ем и сладко сплю.
0: Вот ты посмотри, здоровая, чистая совесть.
1: Такой вот человек.
0: Ты понимаешь, что сейчас многие люди говорят, ух, Крылов, какой ты, прям раздражаешь, да?
1: Ну нет, слушайте, чего раздражаться? Если что, обращайтесь, я вам подскажу рецепты.

российских команд, пишет Sky News. Это было решено сделать после того, как Международный олимпийский комитет призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта. Пока официального подтверждения этих сообщений не было. Госдума приняла закон, который может сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовая организация обязана размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предлагает

каждому человеку важно, где он встретит новый день и с кем это сделает, в какой компании друзей, или это будет самый узкий семейный круг, а некоторые и вообще выберут вариант тет-а-тет со своей половинкой и станут абсолютно счастливыми. Ну а мы, Русское радио, будем тут как тут скрашивать минуты вашего отдыха или работы, если

Хотеть легко и быстро, нужно сбросить с себя груз проблем, всякую такую печаль, разочарование, неуверенность. У вас все получится. Верьте в себя и свои силы, и тогда полет этого дня будет стремительный. И в финале, в награду за все хорошее, вы получите от кого-нибудь примерно такие слова: ты большой или большая, молодец. И желание ваше исполнится. Ну а еще больше желаний сейчас исполнит рыбка, рускородиная, золотая, от группы «Фабрика».

0: конце города.
1: И чтобы никто и никого не ждал на другом конце города или провода телефонного, если вдруг таким видом связи еще пользуетесь вы, мы, Русское радио, есть у вас. И программа «Стол за

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дождь продолжается в Москве, температура сейчас плюс 15, днем сегодня до 21 тепла, осадки продолжатся, завтра в городе пасмурно, дождь.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Позывные стола заказов прозвучали. Всех приглашаю пообщаться. Я Крылов.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов, я на русском радио в столе заказов, а вы по ту сторону приемников слушаете и приветы передаете, и, конечно же, поздравляете. Доброе утро из Уссурийска всем, кто только засыпает и кто уже проснулся. С праздником семьи, любви и верности. Пусть всегда будут...

Одноклассники. Тёма пишет: «Большой привет жене Насте, сыну Тимофею. Я их очень сильно люблю. Они самое дорогое, что есть у меня. Ну и, конечно же, поздравляю с днем семьи, любви и верности. Доброй ночи, Русское радио. Сидим на берегу Камы. Хотелось бы вот так вот почаще собираться. Ирина, Катюша, спасибо, что вы у меня есть. Елена отправила это послание. Дальше Маша подхватывает. Передаю большой привет Наташе Тихомировой и Семену Томи и Андрюше Скачковым. Едем нашей большой дружной компанией с отдыха. Слушаем вас, Русское радио». Надеюсь, ребят, хорошо. И, девчонки, вы отдохнули. Ирина Кузьмина передает свой